радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Слушать. Слышать. Радио. Радио. Комета.
2: Искать тебя в толпе уже страшно.

0: зарядку, на зарядку. Становись!
1: Доброе утро, товарищи! Ноги поставьте на ширину плеч. Руки свободно опустите. Мышцы расслабьте. Первое упражнение. Поднимаем руки в стороны ладонями вверх, затем отводим их назад, прогибаемся в верхней части спины. Выдохните. Начали. Прогнуться. В исходное положение. Вдох. Выдох. Голову приподнять. Наклонить вперед. Вдох. Выдох.

Достаточно. Второе упражнение – ходьба. При ходьбе на месте колени поднимайте повыше. Внимание! Шагом марш! Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Держитесь прямо. Правильно. Дыхание не задерживайте.

Хорошо. Ноги снова поставьте на ширину плеч. Опущенные руки отведите назад. Пальцы сожмите в кулаки. Приготовились к третьему упражнению. Поднимаем руки вверх, делаем ими рывок назад. Затем опускаем руки и также рывком отводим назад. Под музыку начали. Руки вверх, вниз, вверх, вниз. Раз, два, раз, два. Дышите.

Встаньте прямо. Ноги поставьте вместе. Руки опущены. Четвертое упражнение. Наклоны туловища в стороны. При наклоне влево поднимаем правую руку через сторону вверх. При наклоне вправо также поднимаем левую руку вверх. Другая рука скользит по ноге вниз. Влево начали, наклоняемся, выпрямляемся. Вправо выпрямляемся. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Продолжайте.

Следующее, пятое упражнение выполняем, сидя на стуле. Сядьте. Спиной прислонитесь к спинке стула. Руками придерживаемся за сиденье. Ноги выпрямите, пятки на полу. Сгибая левую ногу, подтягиваем колено к груди. Затем выпрямляем ногу. Потом тоже делаем правой ногой. При сгибании ноги делайте выдох. При выпрямлении вдох. Все приготовились. Начали. Левое колено к груди. Ногу выпрямить. Правое. Выпрямить. Раз. Два. Три. Четыре. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Продолжайте.

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. «Комета».

0: I'm gonna take it off.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
1: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
0: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
2: Да, там вообще интеллект не присутствует.
3: Возрастное ограничение 16.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Так, я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Петра Чехов. В городе 7:00.
1: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем
2: этот
1: радио.
2: Голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Это музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 16:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Невозможно рассказать вам историю мою.

0: радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Тебе чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Слушать. Слышать. Радио. Радио Комета.

0: столице Чеховского района 8 часов утра.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!

0: работаем.
1: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
0: Стоп! Можно поменьше трагизма.
1: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
0: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
1: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
0: Стоп! Просто скажите. Они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
1: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
0: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
0: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: радио. Комета.
1: 2 кочегары, мы не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, а мы монтажники, высотники, да.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йосуши роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, и представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Ладу Весту Спорт» оснастили климат-контролем и телематической системой «Лада Коннект». Цены при этом не изменились, новые функции доступны во всех комплектациях. Напомним, ранее «Веста» оснащалась только кондиционером, но недавно функция климат-контроля вернулась. Поначалу она была доступна только для обычной «Весты». Теперь обновились комплектации «Веста Спорт». В следующем году разработчики «Атома» представят перспективные модели на его платформе. Среди вариантов – седан, кроссовер и минивэн. Также рассматривают гибридные модели и спецмодификации, например, для служб доставки.

приставки с отделением для груза вместо заднего ряда сидений. Напомним, недавно объявили о начале массового производства «Атомов». Хавейл открыл завод трансмиссий. Это первый в России завод, на котором будут массово выпускать автоматические коробки для легковых автомобилей. Раньше все они без исключения импортировались, в том числе коробки передач, которые ставили на «Лады», «УАЗы» и автомобили европейских, японских и корейских автопроизводителей российской сборки. В третьем поколении Ford Focus растерял популярность, которую приобрели в России два предыдущих. Машина подорожала, стала капризнее и начала проигрывать конкуренцию корейским маркам. Но третий Focus есть за что любить. Машина получилась динамичной, эмоциональной и комфортной. Вопросы есть только к двигателям и коробкам передач. Подробнее о плюсах и минусах третьего Focus в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. We'll be right back.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите

0: Viber.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
4: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Первое чеховское радио. Радио Комета.

0: городе и районе 9:00.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не...

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады.

0: рады делают. Гарантия есть 10 лет. Звони, советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
3: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM.

радио 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: ibp@akb.ru. Широкий ассортимент ИБП автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. opt-akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Мошенники придумали новую схему, рассчитанную на студентов, ищущих подработку в интернете. В соцсетях и городских пабликах они размещают объявления о вакансиях от имени якобы реальных компаний, а затем под предлогом оформления на работу выманивают банковские данные. Как рассказали специалисты платформы «Мышеловка», аферисты предлагают простую удаленную работу с гибким графиком, набор текста, модерация карточек товаров на маркетплейсах или проверку анкет. Занятость обычно составляет несколько часов в день. После отклика соискателя приглашают на дистанционное собеседование, а затем сообщают об успешном трудоустройстве. Следующим этапом становится требование оформить корпоративную зарплатную карту по специальной ссылке. Однако она может вести на фишинговый сайт. Введенные там персональные и банковские данные попадают к мошенникам. В результате со счета могут похитить деньги, а полученная информация используется в схемах с дроперами.
1: Закрома Родины.
2: С 1 октября в России вступает в силу сразу несколько изменений, которые затронут личные финансы граждан.

0: Нововведения коснутся пенсионных выплат, пополнения банковских счетов, работы маркетплейсов и взаимодействия платформ с самозанятыми, сообщает информационное агентство Data.ru. Одно из изменений связано с пенсиями. С октября на 4% планируется проиндексировать выплаты бывшим военнослужащим и силовикам. Размер прибавки будет зависеть от денежного довольствия, выслуги и установленных надбавок, пишет РБК. Кроме того, двойную фиксированную выплату к страховой пенсии начнут получать граждане, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Ее размер составит 19 169 рублей. Аналогичная выплата предусмотрена для получателей страховой пенсии, которым в сентябре установили первую группу инвалидности. Перерасчет будет произведен автоматически.
1: Деньги дороги, как память.
0: В августе было продано 518 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 8,5% меньше, чем годом ранее. А относительно июля спрос снизился на 5,5%. По словам экспертов, для вторичного рынка вырисовывается негативный тренд, и говорить о разовой статистической погрешности уже нельзя. Падение продаж подержанных легковушек связывают с дефицитом топлива. Спрос также сдерживает высокие цены и сложности кредитования. Лидером на рынке подержанных авто остается «Лада» – 113 тысяч проданных машин в августе. Следом идет «Тойота» – 56 800, а замыкает тройку «Киа» – 30 с половиной тысяч проданных автомобилей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Комета. Первая чеховская

0: чем радио. Комета. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: городе и районе 10.00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Самым коротким рабочим месяцем в России в следующем году будет январь, сообщила РИА Новости директор департамента по работе с персоналом общества знания Маргарита Богданова. По ее словам, в нем из-за новогодних каникул будет всего 15 рабочих дней. На зарплате граждан на окладе это не скажется, а россиянам, получающим почасовую или сдельную оплату, могут заплатить меньше из-за сокращения времени работы. Граждане по желанию могут проставить в паспорт до 6 дополнительных отметок. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе МВД Российской Федерации. По данным ведомства, среди таких отметок сведения о регистрации и расторжении брака, о детях до 14 лет и о группе крови. В МВД рассказали, что при выдаче или замене паспорта в него ставят как обязательные, так и необязательные отметки. Обязательными являются отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также об отношении к воинской обязанности. По желанию гражданина могут внести сведения о регистрации и расторжении брака, о детях, не достигших 14 лет, о ранее выданных паспортах и о действующих заграничных паспортах. Также в документ могут внести необязательные отметки другие органы. Медицинские организации могут проставить группу крови, а налоговые – сведения о записи в Федеральном информационном регистре о населении. И в завершении выпуска. Накануне, в день 160-летия писателя Герберта Уэллса, вышел его роман «Брунгильда» или «Образ без прикрас». Об этом газете «Ру» сообщила пресс-служба одной из платформ. Одно из поздних произведений автора «Человека-невидимки» и «Войны миров» вышло в свет в 1937 году и стало романом-предсказанием. В «Брунгильде» писатель предвидел и в деталях описал процесс полной коммерциализации творчества. Книга выходит на русском языке впервые. В сатирическом романе автор высмеивает литературный рынок и стремление современников выстроить имидж успешного писателя с помощью ухищрений и уловок, а не благодаря творческой работе. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма?
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
5: Полезный настрой с Анной Донрой по четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: Радио Комета. Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
1: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Эта настройка разрушает ваш телевизор. Отключите ее прямо сейчас. Кинематографы называют эту функцию разрушителем телевизоров или стервятником, который ухудшает кино. Даже Том Круз призывает отказаться от нее. Что же с ней не так? Motion smoothing, или по-русски сглаживание движений, это функция телевизора, которая позволяет улучшить плавность картинки, но при этом создает артефакты и искажения. Она дорисовывает промежуточные кадры, чтобы увеличить частоту обновления видео. Однако такой подход отличается от кинематографического опыта, созданного режиссерами, и может значительно ухудшить качество просмотра фильмов. Чем она ужасна? Современные телевизоры способны показывать картинку с частотой обновления 60 Гц. Некоторые флагманские ТВ поддерживают 120 Гц или более плавную герцовку. Телепередачи и фильмы, напротив, по традиции снимают в 24-30 кадров в секунду. При включенной опции Motion Smoothing телевизор будет обрабатывать промежуточные кадры, чтобы из видео 24 Гц получилось видео 60 и более Гц. Производители считают, что функция позволяет увеличить плавность картинки, что якобы улучшит ваш зрительный опыт. На самом же деле при создании поддельных кадров зачастую образуются артефакты — участки с размытыми или искривленными объектами. При включенной функции сглаживания движений зрители не получают истинного кинематографического опыта, который изначально задумывался режиссерами. Вы же явно не хотите смотреть фильмы с дефектами и кривыми артефактами. Смело отключайте настройку. Против Motion Smoothing в 2018 году выступил Том Круз. Он призвал зрителей отключить функцию перед просмотром «Миссия невыполнима. Последствия». Также настройку раскритиковал режиссер «Звездных войн» Райан Джонсон и назвал сглаживание жидкой диареей. Обычно эта функция включена по умолчанию. На некоторых телевизорах она включается автоматически тогда, когда вы смотрите спортивные передачи. Советую найти Motion Smoothing — сглаживание движений в настройках вашего ТВ и отключить ее. Если она включается вновь, вырубайте ее каждый раз перед тем, как собираетесь посмотреть хороший фильм. Обещаю, опыт от просмотра кино улучшится многократно. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости.
0: Комета. Первый.

0: Чеховское радио. Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Максим Радио. Комета.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем.

0: Катя, боишься?
1: Начать чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
2: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

0: Вы слушаете
1: «Я верю в чудеса, слышу все голоса».
0: Комета.
1: Это ты, это я, между нами молния.

0: Радио Комета.
1: В столице Чеховского района 11 часов.
2: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16.
6: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении «Сушивок». А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ «Сушивок».
1: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.

0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
2: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
2: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
3: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: городе полдень.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Температура воздуха в квартире во время отопительного сезона должна составлять не менее плюс 18 градусов, а в угловой комнате не менее плюс 20. Если показатели ниже нормы, жильцы вправе потребовать перерасчет платы. Об этом газете «Ру» рассказал юрист по ЖКХ Михаил Лаврухин. В особенно холодных регионах, где расчетная температура пятидневки составляет минус 31 градус и ниже, норматив повышается до плюс 20 в обычных и плюс 22 в угловых комнатах. Днем снижение температуры не допускается. Ночью с полуночи до 5 утра возможно отклонение не более чем на 3 градуса. При полном отключении отопления продолжительность допустимого перерыва зависит от температуры в квартире. При плюс 12 и выше он не должен превышать 16 часов. При плюс 10-12 – 8 часов, при плюс 8-10 – 4. Общая продолжительность перерывов не может превышать 24 часов за месяц, отметил эксперт. Почти 4 из 10 россиян уже установили самозапрет на азартные игры, либо собираются сделать это в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выбер.ру. С 1 сентября россияне могут добровольно внести себя в стоп-лист единого регулятора азартных игр. После этого легальные казино, букмекеры и тотализаторы не вправе принимать у человека ставки. Минимальный срок ограничения составляет 1 год, отменить его досрочно нельзя. Среди желающих воспользоваться новым инструментом 43% опрошенных опасаются, что их персональные данные могут использоваться для участия в играх без их ведома. Еще 28% рассматривают запрет как способ контролировать финансовые привычки, а 19% уже столкнулись с проблемами из-за ставок, а 10% прислушались к просьбам близких. И в завершении выпуска. Первая часть вампирской саги «Сумерки» режиссера Кэтрин Хардвик возглавила кинопрокат в России и странах СНГ по итогам выходных, собрав 196 миллионов рублей. Это следует из данных портала «Кинобизнес» за период 17 по 20 сентября. Второе место в рейтинге занял фильм Алексея Нужного «Как Иван в сказку попал». Его сборы составили 164 миллиона 800 тысяч. На третьей строчке оказался фильм «Курьер» режиссера Скотта Во, собравший 31 миллион 100 тысяч рублей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем?

0: скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
0: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
0: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
0: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите!
2: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!

0: Рабочий полдень. Радио. Комета. Рабочий полдень.
1: Добрый день, дорогие слушатели. Вы в эфире радио Комета 92.6 FM, и это программа «Рабочий полдень». Я рада вас всех приветствовать в этот прекрасный дождливый день, друзья. Тема сегодняшнего нашего эфира – ваши фантазии. Согласитесь, у каждого из нас есть свой тайный мир. Кто-то представляет, кто как выигрывает миллиард, допустим, кто-то как становится рок-звездой, а кто-то просто, может быть, фантазирует, что сегодня холодильник сам себя наполнит вкусностями, друзья. Ну, а давайте пока послушаем песню. Песня так и называется «Фантазер». Ты меня называла, делайте громче. Это «Рабочий полдень», и я Зуля Дюкова в ближайшие два часа.
0: Радио «Комета».

Новости. Правительство продлит запрет на экспорт дизеля. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Еще один регион России запретил бомбил на вокзалах и аэропортах. С сентября новые правила вступили в силу в Москве. Теперь таксисты должны ждать пассажиров только в специально отведенных для этого местах. Вызвать автомобиль можно через мобильное приложение, по телефону или через официальную стойку заказа. Такие есть во всех современных вокзалах и аэропортах. Штрафа за нарушение нет, но водители могут наказать за неповиновение, если он не подчинится требованию сотрудника полиции или МАДИ покинуть вокзал. Правительство продлит запрет на экспорт дизеля. На недавнем совещании у вице-премьера Александра Новака было решено сохранить действие эмбарго до конца октября. Правда, официальное постановление пока не опубликовано. Напомним, в этом году в России ужесточили запреты на продажу топлива за границу. Это делается, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка. Полный запрет на экспорт бензина ввели до конца января. С дизелем проблем меньше, поэтому ограничения продлевают на короткие сроки. В Челябинске около 200 водителей попали на ремонт двигателя после заправки в сети «Татойл». У машин сначала начал траить двигатель, потом они начали глохнуть. Появился запах ацетона. В сети поначалу заявили, что из-за технического сбоя в бензин попал дизель. Но потом закрыли офис и перестали выходить на связь.

суммы ущерба разные. От 20 тысяч рублей на промывку до 200 на капитальный ремонт. Сейчас прокуратура и Росстандарт проводят проверку, а пострадавшие готовят коллективный иск. Еще больше новостей на портале колеса.ру. А на этом у нас все. Хорошей дороги.

0: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
3: Мы работаем для вас. Парикмахерская.

0: Утренняя позитив. С вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные. Пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская позитив.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Рабочий день. Полдень.
4: Радио.
3: Комета. Рабочий полдень.
5: Все верно. Рабочий полдень. Шикарное время уже наступило. Итак, пока звучит музыка, друзья, включайте фантазию, звоните нам в студию, пишите в чат, рассказывайте, о чем вы мечтаете прямо сейчас. Не стесняйтесь. Какая ваша самая смелая, может быть, безумная фантазия? Телефон прямого эфира, я напомню, 8-916-244-00-44, либо пишите нам в мессенджер Макса. А прямо сейчас давайте послушаем Крематорий, Катманду. Прекрасная, зажигательная.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите

0: за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68, 8-968-809-59-68.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123, 8-496-72-76-123.
2: Радио.
1: Радио. Комета.
2: Комета.
3: Продолжаем наш рабочий полдень. Мы сегодня говорим о фантазиях. И знаете, что я заметила, друзья? С возрастом наши фантазии становятся какими-то скучными. Я хочу лишний раз поспать. Хочу, чтобы там пробки, да, исчезли. А вот в детстве мы были гениями воображения. Мы летали на картонных коробках, строили замки, космические корабли, друзья. Поэтому присылайте свои любимые, пофантазируйте. Присылайте свои любимые композиции на номер, я еще раз напомню, 8-916-244-0044. И вместе давайте поностальгируем. Ну а я перехожу к первой заявке.
2: Радио «Комета».
3: И первая заявка у меня от Александра, от Сан Саныча. Передает огромный привет Кириллу, который лежит в 15-й палате, Максиму, который лежит в 17-й палате, и врачам Марьинской больницы, хирургическое отделение. Значит, врачам: Юлии Александровне, старшей медсестре, Наталье Николаевне, заместителю старшей медсестры, Аркаше, Полине и санитарке Лене. Всем-всем Сан Саныч передает вам огромный привет. Для вас звучит песня «Антиреспект, тишины хочу». Сан Саныч у нас из Донецка. Сейчас на данный момент в Питере. Я так понимаю, что вы лежите в больнице. И я вам желаю здоровья, добра и мира. Прямо сейчас делайте громче и наслаждайтесь. Спасибо вам за звонок.
4: Рабочий полдень

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Овнов. Овны, ваша фантазия сегодня может увести вас так далеко, что вы забудете, где припарковали машину. Запишите свои идеи, но не пытайтесь их сразу реализовать.

о вкусном пирожном. Сегодня ваша фантазия материальна, если очень сильно захотите. Коллега угостит вас конфетой. Близнецы, ваш внутренний диалог сегодня звучит как радиопостановка. Вы можете придумать гениальный план. Пока стоите в очереди за кофе, используйте это. Рак. Ваша фантазия – это дом, домик у моря. Сегодня позвольте себе помечтать об отпуске, даже если до него еще далеко. Это вам придаст сил. Львы, вы фантазируете о славе.

Девы, вы фантазируете о порядке. Идеальный мир для вас – это когда все папки на рабочем столе разложены по цветам. Помечтайте, но не переусердствуйте с уборкой. Круто. Весы, ваша фантазия – это романтика. Представьте себе идеальное свидание. Звезды шепчут. Возможно, сегодня кто-то из коллег тайно вздыхает по вам. Скорпионы. Потеряла. Скорпионы, ваши фантазии глубоки и страстны. Вы можете придумать, как отомстить обидчику, но лучше направьте эту энергию на что-то созидательное, например, на покушать, на обед. Стрелец, вы фантазируете о путешествиях, конечно же, даже если вы в офисе, мысленно вы уже на Бали, это нормально, ваша задача не заснуть на рабочем месте. Козерог, вы фантазируете о карьерном росте, представьте себя боссом, как вы будете себя вести, как вы думаете, вот представили? Может, стоит начать с малого, например, сделать перерывчик. Водолей, ваши фантазии самые нестандартные. Вы можете придумать, как улучшить мир или просто изобрести новый способ заворачивания чая. Дерзайте. Заваривание, а не заворачивание водолея. Рыбы, вы живете в мире грез. Сегодня ваша интуиция на высоте. Если вам покажется, что ваш начальник инопланетянин, возможно, вы правы. Но работаем дальше. Ну а мы с вами текущий час заканчиваем.

0: На улицах старой Лопасни 13 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16+.
5: Рабочий полдень продолжается, друзья, и снова здравствуйте.
6: Рабочий день.

ваши фантазии. Я слышу ваши звонки. Я сейчас не могу, к сожалению, их принять. Перезвоню вам после... Вот прям сейчас, подождите, пожалуйста. Тема рабочего полдня – ваши фантазии. Сейчас давайте поговорим о суперсилах. Если бы у вас была возможность выбрать одну всего лишь суперспособность, что бы это было, друзья?

0: где ты. Там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Радио Комета. Реклама.
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajohnschekhov.ru.
3: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8 936 001 66 88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: Ваши поздравления, приветы, пожелания. Звоните и пишите прямо сейчас.
7: 8 916 244 0044.
6: Рабочий полдень на Комете.
8: Шикарное время продолжается, необычная такая подложка, и мне непривычно, друзья. 13.18 на Кометовских, я напоминаю, номер телефона у нас остается неизменным, 8 916 244 0044, и также рекомендую.

0: рекомендую, друзья, подписаться на наше сообщество ВКонтакте, радиостанция «Комета» 92.6 FM. Ну, а я перехожу к заявке, и заявка у нас от Александра. Александр также передает привет еще раз Кириллу, с которой лежит в 15-й палате, Максиму, который лежит в 17-й палате, всем врачам Мариинской больницы, которая находится в Питере. Александр лежит в Питере. Юлии Александровне, старшей медсестре, Наталье Николаевне, Аркаше, Полине, санитарке Лене и еще Марине Николаевне, нейрохирургия. Всем-всем передает привет Александр. Для вас прямо сейчас звучит песня «Александр Дюмин, Донбасс». Сам заказал, захотел, вернее, даже хотел, чтобы я заказала песню на свой вкус, но все же, если вы сами, когда присылаете, да, свои любимые композиции, так даже и звучание, и слушать «Комету» намного круче. Ну, по мне так. Я еще раз напоминаю, 8-916-244-0044, прямо сейчас для вас песня от Александра, делайте громче, Донбасс, Александр Дюмин.
1: Рабочий полдень.

нашего эфира. Фантазии. Любите ли вы фантазировать? Анна, значит, нам пишет: я бы хотела уметь читать мысли. Вот круто читать мысли, а я бы хотела стать невидимкой. И просят песню «Мурашками мод». Прямо сейчас, Анна, будет для вас песня мод. Делайте громче и наслаждайтесь. А следующая заявка будет от Андрея. Андрей, после рекламы поставим обязательно. Всем огромное спасибо.

знаешь, приятно, что я к тебе тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе.

0: Я пройдусь по нам мурашками на чуть-чуть зелено всю жизнь.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8 905 77 062

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Первое чеховское радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

заявками. Но я еще не ухожу. У меня есть еще одна заявка, которая зафиналит наш рабочий полдень. Это у нас от Александра, от Сан Саныча. Александр Сан Саныч передает привет всем врачам, друзья, всем врачам. Так, я потеряла, представляете, я записала и потерял, а нашла, психологу Анне Владимировне. Огромный привет и всем-всем врачам. Вам здоровья, ребят. Также Алексей, позывной завхоз, попросил поставить песню. Песня называется «Вратник». Я ее еще сейчас послушала. Классная песня. Я не буду снимать наушники, друзья. Прям в наушниках послушаю эту классную. Такой мини-рэпчик сейчас будет. Зафиналит наш рабочий полдень, друзья. Ну и пусть, конечно же, ваш день пройдет легко, а фантазии иногда сбываются. С вами была Зуля Дюкова. И это была «Комета» 92.6 FM. До встречи, друзья. Всем огромное спасибо. Александр, Алексей, Анна, Андрей. Огромное вам спасибо и низкий поклон. Всем здоровья, всех благ. До свидания.

0: Бахчеховского района, 14 часов ровно.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Работающие родители двух и более детей с 2026 года могут претендовать на ежегодную семейную выплату. Ее размер равен разнице между фактически уплаченным НДФЛ и налогом, пересчитанным по ставке 6%. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Выплата положена семьям, среднедушевой доход которых не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Также учитывается имущество семьи по критериям, похожим на правила назначения единого пособия. Право на выплату имеет каждый работающий родитель. Ее размер рассчитывается отдельно и зависит от дохода конкретного человека и уплаченного им налога, подчеркнул специалист. Бесплатные нейросети остаются основным способом знакомства россиян с искусственным интеллектом. Ими пользуются 70% опрошенных, тогда как опыт оплаты подобных сервисов есть у 30%. Об этом свидетельствуют результаты опроса. Одновременно бесплатные российские и зарубежные решения выбирают 30% участников, только отечественными сервисами пользуются 23%, исключительно иностранными – 17%. Регулярную подписку оплачивают 13% респондентов, еще 17% покупали доступ к ИИ разово для решения конкретной задачи. Активнее всего нейросетями пользуются россияне от 18 до 25 лет. Наиболее востребованными остаются текстовые чат-боты. Их предпочитают 54% участников. Искать информацию и получать ответы с помощью искусственного интеллекта привыкли 67%, создавать тексты 40%, изображения и видео 39%. И в завершении выпуска. Число опасных погодных явлений из-за глобального потепления и воздействия человека на климат может увеличиться в 2-3 раза в ближайшие 50-70 лет. Об этом РИА Новости рассказал генеральный директор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков. Он напомнил, что все ведущие страны договорились снизить выбросы парниковых газов, чтобы они были равны поглощению СО2 лесами. По словам эксперта, человечеству важно адаптироваться к росту числа катаклизмов. Рыбаков считает, что увеличение частоты опасных явлений всех видов – главное негативное следствие глобального потепления и воздействия человека на климат. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
3: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
4: Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
3: Стоп! Можно поменьше трагизма?
4: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
3: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
4: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. Эти гости в студии. Они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
3: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
4: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
3: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите.
5: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
3: Светочка, спасибо. Все свободны.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
4: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо Суши Роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йоби-да-Йоби так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йоби-да-Йоби. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Залетай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио Комета.
1: В городе и районе 15 часов.
2: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
3: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
2: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
4: Да, там вообще интеллект не присутствует.
5: Возрастное ограничение 16+.

0: слышать. Комета. Комета.
1: Всех приветствую на волнах хорошего настроения. В студию микрофона Дима Казанцев. Очень скоро музыка вернется в эфир.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajonschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
3: opt-akb.ru.
2: Доставка по всей России.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Уважаемые слушатели, если ваш ребенок принес двойку или тройку, не спешите впадать в панику. Психологи официально просят родителей не ругаться. Эксперты говорят, сначала надо разобраться, в чем замес. Может быть, просто ребенок не понял тему, перенервничал на контрольной, или нагрузка стала выше крыши. Конечно, если учащийся игнорирует учебу, прогуливает или пытается всех обмануть, серьезного разговора не избежать. Но и тут важно обсуждать промахи, а не то, что ты какой-то не такой. Ошибки — это вообще нормальная часть обучения. Если за каждую плохую отметку дома устраивают апокалипсис, ребенок начнет бояться всего сложного и решит, что он безнадежен. А это вообще не так. Поэтому, родители, выдыхайте. Оценка — это просто цифра, а не конец света. А детям не надо бояться спрашивать, если что-то не получается. Вместе все разрулится. Под любимую музыку на знакомой волне.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Кое-что любопытное сейчас расскажу. Когда мы переживаем негативные эмоции, в нашем организме повышается уровень кортизола. В результате под ударом оказывается иммунная система, поднимается кровяное давление и уровень холестерина, что чревато развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, повышается риск ожирения и диабета. Берегите свое здоровье.
0: Радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров, гарантия на все виды работ.

0: вот и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Эконом-строй. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Эконом-строй. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Это Первое Чеховское радио.
1: Представься, для кого-то вы как воздух, поэтому нет ни единого повода грустить и печалиться. Берегите тех, кто носит вас в своем сердце. Это чаще всего родители.

0: 92,6 FM. Дорожные новости.
1: Правительство продлит запрет на экспорт дизеля. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Еще один регион России запретил бомбил на вокзалах и аэропортах. С сентября новые правила вступили в силу в Москве. Теперь таксисты должны ждать пассажиров только в специально отведенных для этого местах. Вызвать автомобиль можно через мобильное приложение, по телефону или через официальную стойку заказа. Такие есть во всех современных вокзалах и аэропортах. Штрафа за нарушение нет. Но водители могут наказать за неповиновение, если он не подчинится требованию сотрудника полиции или МАДИ покинуть вокзал. Правительство продлит запрет на экспорт дизеля. На недавнем совещании у вице-премьера Александра Новака было решено сохранить действие эмбарго до конца октября. Правда, официальное постановление пока не опубликовано.

0: опубликовано. Напомним, в этом году в России ужесточили запреты на продажу топлива за границу. Это делается, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка. Полный запрет на экспорт бензина ввели до конца января. С дизелем проблем меньше, поэтому ограничения продлевают на короткие сроки. В Челябинске около 200 водителей попали на ремонт двигателя после заправки в сети Татойл. У машин сначала начал траить двигатель, потом они начали глохнуть. Появился запах ацетона. В сети поначалу заявили, что из-за технического сбоя в бензин попал дизель. Но потом закрыли офис и перестали выходить на связь. Суммы ущерба разные. От 20 тысяч рублей на промывку до 200 на капитальный ремонт. Сейчас прокуратура и Росстандарт проводят проверку, а пострадавшие готовят коллективный иск. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.
1: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Комета. Первое чеховское радио.
4: Есть классный лайфхак, который помогает решить почти любую головоломку. Посмотреть на сложившуюся ситуацию со стороны, и ответ рано или поздно придет.
3: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: землі Лапеснінської 16:00.
1: Новості страны і міра.
2: Центробанк намерен обязать российские банки включать в долговую нагрузку неуплату ЖКУ и алиментов, об этом сообщает газета «Известия». Центробанк предлагает не только передавать сведения о просрочках по алиментам, коммунальным и другим имущественным обязательствам в бюро кредитных историй, но и обязать кредитора включать в их расчет долговой нагрузки. Тем самым учет этих данных увеличит оценку долговой нагрузки клиента, что может снизить его шансы на получение новой ссуды.

0: Кроме того, кредиторы могут начать учитывать платежи по договорам рассрочки, сведения о которых передаются в БКИ с апреля 2026 года. Отдельно прорабатывается включение в показатель долговой нагрузки рассрочек от застройщиков. Сейчас банк может быть не в курсе того, что клиент уже выплачивает стоимость квартиры напрямую девелоперу. Если такие платежи будут включены в расчет, размер доступного займа может уменьшиться, а при высокой долговой нагрузке может вообще последовать отказ в его получении. Звонок, якобы поступивший от сотрудников правоохранительных органов и касающийся оформления кредита, следует немедленно сбрасывать. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Российской Федерации, передает РИА Новости. По данным МВД, аферисты могут представляться не только сотрудниками правоохранительных органов, но и представителями банков или компаний, операторов сотовой связи. Если человек на другом конце провода поступает таким образом, эту беседу также необходимо прекратить, отметили в Министерстве. И в завершении выпуска: с 26-27 учебного года в курсе внеурочной профориентационной деятельности России «Мои горизонты» усилен региональный компонент. Школьники будут знакомиться с экономикой своего региона, ведущими предприятиями и востребованными профессиями. Об этом сообщил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов в разговоре с ТАСС. Курс предназначен для учащихся 6-11 классов и охватывает более 8,5 миллионов школьников по всей стране. В рамках занятий ребята знакомятся с различными отраслями экономики и возможностями профессионального развития. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Ведите их в лабораторию.
1: Стоп! Просто скажите. Они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся несекретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92,6 FM и сами все услышите.
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо. Все свободны.

0: Друзья, на днях отмечался День турменеджера. Неофициальный, но важный праздник. Это те самые иллюзии-супергерои, которые превращают ваши хотелки в реальный отпуск. Бронируют билеты, выбивают лучшие отели и разруливают все с документами, пока мы занимаемся своими делами. Работа у них – тот еще квест с часовыми поясами и капризными клиентами. Так что нервы нужны стальные. Пожелаем турменеджерам, чтобы все бронировалось с первого клика. Партнеры не подводили, а зарплата позволяла самим летать на Мальдивы в бизнес-классе. Ну а в нашем случае отпуск рано или поздно наступит.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей.

0: Плата у них после приемки работ.
1: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
0: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. 3.

0: Телефон не замолкает, каждый хочет с вами поговорить и останавливает на улице, чтобы сделать селфи. Поэтому популярным людям не позавидуешь. Каждый норовит с тобой заговорить и сфотографироваться.
1: 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.
2: Столик убран, ремень безопасности застегнут. Желаю приятного полета. Ladies and gentlemen, dear class, please.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Радио Комета.
1: От любимых мелодий к мыслям о сложностях в отношениях и превратностях судьбы. Потом кто-нибудь скажет: «Все, что не делается, то к лучшему». Или еще какую-нибудь дичь. Отговоркам не место, когда жизнь принадлежит себе. Но мы с

0: Комета. Реклама. Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.
1: Музыка скоро вернется, а я расскажу про вредные привычки, которые лишают нас свободы. Есть такая мировая практика – сокращать зарплату курильщикам из-за того, что они часто отвлекаются от рабочего процесса. В какой-то степени несправедливо. Иногда человеку необходимо перевести дух и отвлечься минут на пять, чтобы потом работать с высокой отдачей. Поэтому по возможности отказывайтесь от всего вредного. И будет вам счастье под музыку на любимой волне.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Эта настройка разрушает ваш телевизор. Отключите ее прямо сейчас. Кинематографы называют эту функцию разрушителем телевизоров или стервятником, который ухудшает кино. Даже Том Круз призывает отказаться от нее. Что же с ней не так? Motion smoothing, или по-русски сглаживание движений, это функция телевизора, которая позволяет улучшить плавность картинки, но при этом создает артефакты и искажения. Она дорисовывает промежуточные кадры, чтобы увеличить частоту обновления видео. Однако такой подход отличается от кинематографического опыта, созданного режиссерами, и может значительно ухудшить качество просмотра фильмов. Чем она ужасна? Современные телевизоры способны показывать картинку с частотой обновления 60 Гц. Некоторые флагманские ТВ поддерживают 120 Гц или более плавную герцовку. Телепередачи и фильмы, напротив, по традиции снимают в 24-30 кадров в секунду. При включенной опции Motion Smoothing телевизор будет обрабатывать промежуточные кадры, чтобы из видео 24 Гц получилось видео 60 и более Гц. Производители считают, что функция позволяет увеличить плавность картинки, что якобы улучшит ваш зрительный опыт. На самом же деле при создании поддельных кадров зачастую образуются артефакты – участки с размытыми или искривленными объектами. При включенной функции сглаживания движений зрители не получают истинного кинематографического опыта, который изначально задумывался режиссерами. Вы же явно не хотите смотреть фильмы с дефектами и кривыми артефактами. Смело отключайте настройку. Против Motion Smoothing в 2018 году выступил Том Круз. Он призвал зрителей отключить функцию перед просмотром «Миссия невыполнима. Последствия». Также настройку раскритиковал режиссер «Звездных войн» Райан Джонсон и назвал «сглаживание жидкой диареей». Обычно эта функция включена по умолчанию. На некоторых телевизорах она включается автоматически тогда, когда вы смотрите спортивные передачи. Советую найти Motion Smoothing – сглаживание движений в настройках вашего ТВ и отключить ее. Если она включается вновь, врубайте ее каждый раз перед тем, как собираетесь посмотреть хороший фильм. Обещаю, опыт от просмотра кино улучшится многократно. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Комета. Первое

0: радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Внимание! Осень замечена в Papa John's. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Первое чеховское радио. Радио «Комета».
3: Психологи часто отправляют нас в детство, чтобы исправить что-то в прошлом и вернуться со свежей головой в настоящее. Итак, виртуально отправляюсь в детство. Как все-таки здорово быть ребенком и одновременно счастливым человеком. А взрослые – это чересчур серьезные товарищи. Поэтому не торопитесь взрослеть в любом возрасте. Это ловушка.

0: микрорайонах города 17 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16 лет.

0: вокруг столько людей, далеких и близких, шумных и тихих, знойных и спокойных. Но есть те, кто навсегда останется в памяти яркими штрихами. Просто есть люди, которые вызывают невероятные чувства, с которыми после этого ты больше никогда не встретишься. И я сейчас не посыпаю голову пеплом. Просто авторство картины мира, которая была написана в вашей душе, принадлежит этим уникальным людям.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета. We were only 17, living in a hazy teenage dream.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: От музыкальных ритмов к новостям. Оказывается, около 50% россиян считают, что первой переступить порог нового жилья должна кошка. Мужчины и женщины верят в приметы практически в равной степени.
1: Больше, чем радио. Слушать. Слышать. Комета. Комета.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

Музыка скоро вернется, а пока о том, чего всегда мало. Поскольку часто чего-то не хватает. Мало свободного времени, мало внимания, мало денег, а кому-то мало тебя.

0: реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Экономстрой. 1000 квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов. Деревня Манушкина. Улица Симферопольская. Строение 4.
2: 12 октября в 11 часов спорткомплекс «Шарк» приглашает детей и родителей на семейные веселые старты. Вас ждут веселые соревнования, командные испытания, море эмоций и классные призы. Собирайте семейную команду и приходите за отличным настроением. Город Чехов, улица Гагарина, 22А. Участие платное. Количество мест ограничено. Запись по телефону 8-936-001-66-88. 12 октября. Встречаемся в «Шарк».
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Авторадио «Комета».
1: Школа, школа, я скучаю. Повторение, мать учения, говорили учителя, а мы вынужденно соглашались. Но тут вопросов больше, чем ответов.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Первое чеховское радио. Радио «Комета».
3: Большое всем спасибо за компанию. С вами был Дима Казанцев. Время, как всегда, пролетело с пользой. Очень на это надеюсь. Чао-какао и до скорого.

0: Радио Комета.
1: В столице Чеховского района 18:00.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Работающие родители двух и более детей с 2026 года могут претендовать на ежегодную семейную выплату. Ее размер равен разнице между фактически уплаченным НДФЛ и налогом, пересчитанным по ставке 6%. Об этом рассказал кандидат экономических наук Игорь Балынин. Выплата положена семьям, средний душевой доход которых не превышает 1,5 региональных прожиточных минимумов. Также учитывается имущество семьи по критериям, похожим на правила назначения единого пособия. Право на выплату имеет каждый работающий родитель. Ее размер рассчитывается отдельно и зависит от дохода конкретного человека и уплаченного им налога, подчеркнул специалист. Температура воздуха в квартире во время отопительного сезона должна составлять не менее плюс 18 градусов, а в угловой комнате не менее плюс 20. Если показатели ниже нормы, жильцы вправе потребовать перерасчет платы. Об этом газете «Ру» рассказал юрист по ЖКХ Михаил Лаврухин. В особенно холодных регионах, где расчетная температура пятидневки составляет минус 31 градус и ниже, норматив повышается до плюс 20 в обычных и плюс 22 в угловых комнатах. Днем снижение температуры не допускается. Ночью с полуночи до 5 утра возможно отклонение не более чем на 3 градуса. При полном отключении отопления продолжительность допустимого перерыва зависит от температуры в квартире. При плюс 12 и выше он не должен превышать 16 часов. При плюс 10-12 – 8 часов, при плюс 8-10 – 4. Общая продолжительность перерывов не может превышать 24 часов за месяц, отметил эксперт. И в завершении выпуска. Накануне, в день 160-летия писателя Герберта Уэллса, вышел его роман «Брунгильда» или «Образ без прикрас». Об этом газете «Ру» сообщила пресс-служба одной

0: одной из платформ. Одно из поздних произведений автора «Человека-невидимки» и «Войны миров» вышло в свет в 1937 году и стало романом-предсказанием. В «Брунгильде» писатель предвидел и в деталях описал процесс полной коммерциализации творчества. Книга выходит на русском языке впервые. В сатирическом романе автор высмеивает литературный рынок и стремление современников выстроить имидж успешного писателя с помощью ухищрений и уловок, а не благодаря творческой работе. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
1: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
2: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
1: Стоп! Можно поменьше трагизма?
2: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскезы и ретриты? А может быть, ты, Джули, расскажешь, наконец, мне все эти полезные рецепты?
1: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
2: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их в лаборатории?
1: Стоп! Просто скажите, они делятся несекретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
2: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
1: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
3: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
1: Светочка, спасибо! Все свободны!
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
5: Добрый вечер всем!
6: Всем привет-привет! Мы, как всегда, в студии. Я Анна Донрой и
5: Ольга Алькова. Как всегда, здесь. Сейчас у меня тут технические злоключения. Но я тут пытаюсь зайти в наши соцсети, чтобы напомнить вам, что у нас сейчас появится анонс в нашей группе радиостанции «Комет» ВКонтакте. И там появится тема дня сегодняшнего. Мы вчера с Аней ее придумали, поржали, сказали, да, надо обсудить.
6: Да, это точно. Прям тема на злобу дня.
5: Да, очень. Там сейчас я просто буду красиво это писать и формулировать, и выдадим вам ее в ближайшее время. Ну а пока что хочется напомнить, что нас можно и нужно включить сейчас на радиоволне 92.6 FM, а также на 70.49 УКВ. А теперь, Аня, твой выход.
6: А мой выход теперь — это то, что мы теперь есть на Яндекс.Радио, а это значит, нас можно слушать в любой точке нашей любимой планеты. Просто скачивайте приложение за буквально 15 секунд. Яндекс.Радио, набираете там «Радио Комета», и мы там самые громкие, самые красивые, ну, как всегда, самые лучшие. Здесь, в общем-то, это уже
5: самые скромные.
6: О своей скромности мы можем говорить часами, да, поэтому...
5: Часами, это мы сутками, да, вообще просто всегда можем говорить. Ну и что мне хочется добавить? 8-916-244-00-44 это наш мессенджер Макс, открыт для ваших музыкальных заявок, приветов, пожеланий и поздравлений. И, Аня, ты знаешь, у меня здесь с 16:42 висит фраза. Я сейчас ее постараюсь прочитать. Пишет наш слушатель Кирилл. «Воракл's Pandemonium».
6: Так.
5: Знаешь, вот я сейчас сидела и думала, что это может обозначать. Это название композиции или это заклинание в духе «Авада Кедавра»?
6: Давай.
5: Ну что, давай. Я вот сейчас пока что ищу, что это.
6: Зато с нами Ванечка Крылев. Ваня, привет. Привет, любимые ведущие. Ура, я с вами. Вань, ура, ты с нами. Это даже больше к нам ура. Вот, рада тебя слышать, читать, без всяких абракадабр. Мы знаем, что ты с нами, любимый, всеми уже знающий. Вот, поэтому, Ванечка, очень рада тебе. Готовь песни, приветы, как всегда, теплые слова для нас, для кого-то. Будем ставить тебе песни, если вдруг никто не захочет больше нам прислать никакие заявочки.
5: Я нашла, что это.
7: Я нашла эту песню, я поняла, что от меня хотели, от нас вообще сегодня, что хотят. Так что, уважаемый Кирилл, ваша песня сейчас зазвучит в дальнейшее время, ну а пока что Аня по традиции уступит мне место, потому что сейчас прогноз погоды от Ольги Ольховой при поддержке Яндекс.Погоды.
6: Не могу тебя обломать ни в коем случае.
7: Давайте посмотрим, что нам сегодня погода приготовила. Итак, за окном у нас +15 ощущается, как

0: 11 часов вечера. Пыльца, надеюсь, не летает, потому что ее все дождем прибило. Магнитное поле спокойное, давление атмосферное в норме. Для вторника замечательно, я считаю, особенно учитывая, что у нас тут сегодня случился подарок для Анны Данрой. Наконец-то вернулся в ротацию анонс ее полезного настроя. По четвергам с 15 до 17 учимся жить здорово. Я вот перешла со всяких не очень хороших напитков типа энергетиков на натуральные соки.
1: Вы знаете,
0: например,
1: как кто вот попадает в мой эгрегор, это так приятно, что люди начинают какие-то дела в них меняться. И вот Оля теперь у нас пьет гранатовые соки, воду, вчера воду пила. И...
0: Нет, вам еще осталось.
1: Ну, молодец, Оль. Ну, что я могу сказать? Не перехвалить, но я тобой горжусь.
0: Собираю коллекцию пингвинов, да, вот так вот. Так что, ну что ж, давайте потихонечку начнем с ваших музыкальных заявок. Ну, и в следующем выходе озвучим вам тему дня сегодняшнего. Очень хочется узнать ваше мнение, пообщаться. Тема у нас сегодня необычная, с юморком. Ну, в общем, все, как мы любим. Ну, а пока что по заявке нашего слушателя Кирилла «Воракулс Пандемониум» звучит прямо сейчас на волне. На радио Комета 92.6 FM. Номер для ваших заявок 8-916-244-00-44.
2: Вечерний чех на радио Комета.

0: будущем радио. Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Все чего-то боятся. Кто-то темноты, а я стоматолога.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 16.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
6: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
7: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: музыкальные интересы нашего нового слушателя. Кирилл, спасибо.
1: Нам
0: понравилось.
1: Мы тогда оценили вашу электронную музыку. И сейчас мы прям такие, ну-ка давай послушаем. Оля еле нашла.
0: Это?
1: И прям мы зависли. Кирилл, спасибо большое. Мы рады слышать вас в наших рядах Радио Кометы. Давайте заявочки почаще. Необычная музыка и такая прям драйвовая.
0: Да, у меня, кстати, есть еще одна заявка. И я ее озвучу в ближайшее время. Ну, а пока что я думаю, что стоит озвучить тему дня сегодняшнего.
1: Ну, можно, не томи со вчерашнего дня.
0: Да.
1: Мы тут мучаем народ.
0: Аня, я написала ее прям так, как тебе понравилось.
1: Ой, я прям обхохоталась. Да. Давай.
0: Итак, тем дня сегодняшнего. Совершая акт непрошенной помощи, не забудьте увернуться от пинка благодарности. И решили мы сегодня поговорить о том, вообще надо ли помогать людям, которые тебя об этом вообще в принципе не просят. И предлагать свою помощь, и при этом пытаться, не дожидаясь ответа, помочь, спасти, наставить на правильный путь. Вообще, вот надо ли оно?
1: Ох, как это про меня.
0: Да.
1: Я так иногда забываю выключать гуру. Когда я была замужем, мне муж всегда, мы что-нибудь разговариваем. Сначала я ему что-то объясняю, на этом всякие духовности и так далее. Потом мне говорят, так, все, Аня, начинается семейная жизнь, выключаем гуру. Вот мне на этих моментах, я теперь сама себе его выключаю. Но, блин, давайте совет от моего кредо, наверное. Ну, у меня по всем картам расписано, что я такая дающаяся.
0: Ну вот, Ань, и давай начнем тогда, раз уж пошла такая жара, с тебя. Вот скажи мне, пожалуйста.
1: Ну давай. Интервью. У нас сейчас интервью.
0: Да, Ольга Альгу, любишь ли ты оказывать акт непрошенной помощи?
1: Ой, Оль, честно тебе скажу, я эти вещи все уже в себе прорабатываю и очень давно.
0: Угу.
1: То есть, когда я начинала, например, вот переходить на легкое питание, да, там, с разгульной жизни, там, сигарет, алкоголь, да, потом я начала все это, и у меня, когда начала жизнь меняться, я начала видеть, как это все просто, и я не то, что начала давать советы, а я всех за грудки трясла и говорила, ребята, вы что, вообще ничего не видите? Вы посмотрите! И у меня поменялось в корне жизнь, поменялось здоровье, поменялось состояние, меня не слышал никто. И когда появился мой муж в моей жизни, он мне всегда говорил, Аня хочет всем не оказать непоправимую пользу.
0: Принести непоправимую пользу.
1: Вот, Оль, это про меня. Но приходит этап, когда ты понимаешь, что тебя никто не слышит, посылает, и ты просто начинаешь себя трансформировать. Теперь я только разговариваю с людьми, которые сами разговаривают со мной о каких-то таких духовных моментах, переходах на питание. Я причем уже вижу людей, которые будут об этом разговаривать, и которые нет. Совсем близких могу, конечно, там потрясти, но это бесполезно. Как говорится, нет пророков в своем отечестве.
0: Угу.
1: Так что я уже это в себе проработала, прошла, и теперь степенно наблюдаю. Вот Ольга говорю, говорить ничего не надо, просто находитесь в моем поле.
0: И уже все будет чудесно.
1: Оля, все, уже мы пьем воду, соки гранатовые. Молодец, Олечка, молодец.
0: Так, Аня, у нас есть две заявки, правильно я понимаю? У нас есть две заявки.
1: А, у нас есть,
0: да,
1: две заявки.
0: Есть две заявки. Одна заявка от Павла Геннадьевича Хлюпина, нашего руководителя. Виамифы, земляничные поляны, прямо сейчас прозвучит на радио Камеди 102.6 FM и Саниса 49 УКВ. А вторая заявка для Ванечки, да?
1: Для Ванечки Хрилева. Ну вот Ванечка тоже такой предательски пишет всегда. Огромный вам привет, для вас, а песня на ваш вкус. Вот лучше песенку бы заказал.
0: А я нашла песню ему на наш вкус. Называется Mission Impossible. На мою сихотей.
1: Понятно? Вот Ваня, так вот и слушай теперь за это.
0: Слушаем прямо сейчас. Мифы, земляничные поляны. Это мою сихотей. Mission Impossible.
2: Вечерний чех. На радио Комета. 92.6 FM.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

0: чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета.
1: Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов. На радио «Комета». 92.6 FM.
3: Продолжается «Вечерний Чехов». Продолжаем мы принимать музыкальные заявки, приветы, пожелания и поздравления на номер мессенджера Макс 8-916-244-00-44. Ну и дополнительно в группе радиостанции «Комет» ВКонтакте можно писать под анонсом сегодняшнего «Вечернего Чехова».
4: Либо просто написать смс или позвонить в тот момент, когда мы не будем в эфире. Я с удовольствием, Анна Донрой, с вами поговорю.
3: И будем очень рады вашим заявкам. А пока что давайте разбираться с темой дня сегодняшнего. Итак, почему же нам приходится уворачиваться от пинка благодарности, совершая акт непрошенной помощи? И тут у меня вопрос к вам, уважаемые помогаторы. Вы когда пытаетесь нести свой свет прозрения и опыта в массы, вы задумываетесь о том моменте, надо ли вообще вашей жертве вот это все знать и нуждается ли ваша жертва в помощи в этот момент?
4: Ты знаешь, Оль, я могу тебе сказать, что для того, чтобы это понять, это надо пройти. Потому что вот когда, например, мы опять же, вернусь к своему бывшему мужу, есть еще, слава богу, вспомнить хорошими теплыми словами. Когда я начала вот это вот... Он со мной встретился на тот момент, когда я прозрела и начала всем давать советы. И он мне говорит: Ань, типа, остановись. Говорит, ты прям вообще, ты слишком. Проходит год, Аня тормознулась, потому что Аня поняла, что никому мои советы не нужны. Но прошел год, и он прозрел. И он начал трясти всех друзей своих за грудки. Да вы посмотрите, как, да вот я избавился от сахарного диабета. Да вот у меня вот это. То есть у него куча болячек ушло. И он уже стал на мою... И я ему говорю: а вот помнишь? То есть я что хочу сказать? Люди, которые действительно прозревают, если это не пустая болтовня, давание советов, а именно какое-то движение по развитию, то это проходит каждый человек. И я, так как я с людьми работаю, я вижу, как это происходит. Поэтому это, знаешь, такой опыт, сын ошибок трудных. То есть это надо пройти, чтобы вообще на себе понять, а потом еще увидеть себя со стороны. Когда
3: я тебе скажу честно, что психологи называют это проекция собственного опыта. Человек считает, что ему в такой ситуации это помогло.
4: Да.
3: И значит, это поможет всем.
4: Конечно.
3: Но, в общем-то, тут есть маленькая оговорочка. Это когнитивное искажение, и мы весьма переоцениваем, насколько наши решения универсальны. То есть тут необходимо проводить несколько опытов независимых и проверять, действительно ли это решение универсально и спасает всех.
4: Вот дело в том, что в данном случае, вот когда по питанию вот это все, Оль, вот как бы то ни было, это настолько универсальное решение, и люди, которые уже сами это начинают понимать, когда уже отворачиваются врачи от них, когда они начинают уже понимать, что, ну, хотя бы это давайте попробуем, Оль, работает.

0: 100% варианте. Я даже, когда ко мне приходят люди, говорю, 100% будет результат, если вы будете делать четко, как вы делаете. То есть вот как раз это уже в силу опыта уже проверено на других людях, можно сказать, видишь, которые доверились.
1: Ты видишь, в чем сама-то приколюха? Люди к тебе приходят сами за помощью.
0: Да,
1: ты не ходишь по улице и говоришь, давайте я вас сейчас похудею, сделаю вам детокс и все такое прочее.
0: Ну, сейчас такого уже не происходит. А рекламу, когда вот меня, например, мы начали давать, да, там вот это вот все... Вот опять же, когда вот рекламу давали по этой теме, мне прям вот не нравилось. То есть ты как будто вот впаривать начинаешь. Вот это вот я точно говорю, не хочу. Сейчас-то уже приходит, понятно, сарафанное радио работает, но тем не менее есть универсальные методы. Но, Оль, сложно не давать советов, я тебе честно скажу. Вот в моем случае не давать советы, это очень сложно, потому что, блин, это вот работает.
1: Но знаешь, еще есть такое в динамике отношений эффект спасателя. В психологии есть понятие треугольник Картмана. Это преследователь, жертва и спасатель. И роль спасателя всегда дает чувство значимости, поэтому игнорирует право другого человека самостоятельно принимать решения. Кстати, сокращая возможность получить собственный опыт этим человеком.
0: Вот с этим абсолютно согласна, потому что когда это все, ты насильно помогаешь человеку, он не проходит свой опыт, и осознанность у него все равно не приходит. Но, хотя с другой стороны, если с другой стороны зайти, то получает человек опыт, но только уже чуть-чуть насильственный, может
1: быть. Аня, знаешь, я вот сейчас осознанно поняла, что я хочу рока.
0: Рока?
1: Да, прям вот рока хочу. Поэтому
0: жесткого.
1: Да, Twisted Sister, I Wanna Rock, прямо сейчас на радио Кобета 92.6 FM.
0: Я за.
2: Вечерний чех на радио Кобета 92.6 FM.

0: где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио. Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, и представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. «Ладу Весту Спорт» оснастили климат-контролем и телематической системой «Лада Коннект». Цены при этом не изменились, новые функции доступны во всех комплектациях. Напомним, ранее «Веста» оснащалась только кондиционером, но недавно функция климат-контроля вернулась. Поначалу она была доступна только для обычной «Весты», теперь обновились комплектации «Веста Спорт». В следующем году разработчики Атома представят перспективные модели на его платформе. Среди вариантов седан, кроссовер и минивэн. Также рассматривают гибридные модели и спецмодификации. Например, для служб доставки с отделением для груза вместо заднего ряда сидений. Напомним, недавно объявили о начале массового производства Атомов. «Хавейл» открыл завод трансмиссий. Это первый в России завод, на котором будут массово выпускать автоматические коробки для легковых автомобилей. Раньше все они без исключения импортировались, в том числе коробки передач, которые ставили на «Лады», «УАЗы» и автомобили европейских, японских и корейских автопроизводителей российской сборки. В третьем поколении Ford Focus растерял популярность, которую приобрели в России два предыдущих. Машина подорожала, стала капризнее и начала проигрывать конкуренцию корейским маркам. Но третий Focus есть за что любить. Машина получилась динамичной, эмоциональной и комфортной. Вопросы есть только к двигателям и коробкам передач. Подробнее о плюсах и минусах третьего Focus в обзоре на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Знаешь, что сейчас хочется? Вкусных роллов и прямо срочно! В Йо-суши-роллы каждый кусочек умами – кайф! Готовим только из свежих продуктов, никаких компромиссов. В Йо-бидайобе так рождается тот самый вкус. Любишь посидеть с друзьями и ловить закаты? У нас есть уютная веранда как раз для таких вечеров. А если хочется расслабиться дома, закажи на нашем сайте yobidayobi.ru или в приложении Йо-бидайобе. Для жителей Чехова акции каждую неделю. Никаких кодов, никаких приложений. Просто следите за нами в соцсетях. Летай к нам за отличным настроением и незабываемым вкусом. Мы всегда ждем вас в гости. Наш адрес: Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Телефон 8-968-809-59-68. 8-968-809-59-68.
2: Экономстрой. Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. Экономстрой. Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть 10 лет. Звони, советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: 22 сентября.
1: То ли мы с тобой такие классные, что на нас просто все такое красивое, да, лучшее.
0: То ли вторник просто на календаре, вообще непонятно. Ну-ка, в общем, ну-ка. Нас тут оврал целый сообщений. Очень всем благодарна. Сейчас буду зачитывать в порядке очереди. В группе «Радио

0: анонсом сегодняшнего Чернева Чехова, пишет Иван Фазыч Малиничев. Брянские здесь, умнички. Нас слушают брянские,
1: ребята,
0: Аня.
1: Радио, Яндекс.Радио работает. Я же говорю, я не зря тут трачу свои силы и энергию на то, чтобы напомнить о том, что мы теперь слышны через Яндекс.Радио приложение в любой точке нашего мира.
0: Я тебе скажу больше. У нас есть заявка из города Троицк, если я правильно поняла. Сергей из Троицка нам пишет: «Добрый вечер, хотелось бы заказать группу «Декабрь» без тебя». В новом часе будет, разумеется. А еще нам пишет наш слушатель Кирилл: «Cardigans, my favorite game».
1: Кирилл — это тот, который мы уже влюблены в него.
0: Да.
1: О, Кирилл.
0: Вот. А еще у нас...
1: Вы ценны для нас.
0: А еще до этого прям первее всех первых пришла заявка на AC/DC Back in Black.
1: Это Ванечка. Ванечка,
0: да?
1: Крылёв,
0: наконец человек выбрал, да? Выбрал наконец песню. Вот, решился.
1: Вань,
0: ура!
1: Мы тебя за это ценим. Знаешь, как говорят, на свой вкус мы прям это, мы аж тут нас передергивают. У нас тут вкусов, знаешь, целый плейлист. А вот от вас дождаться заявочки — это подарок. Так что, ребята, напрягайтесь.
0: Ну и давайте уже на оставшиеся полторы минутки до завершения часа уже вернемся все-таки к причине, по которой все мы хотим быть помогаторами сами и почему так не любим тех, кто нам пытается помочь.
1: С точки зрения психологии ты сейчас будешь.
0: Ну, скорее всего, потому что,
1: давай,
0: знаешь...
1: давай, попробуем.
0: На самом деле...
1: Я попробую опровергнуть, у меня просто есть своя теория.
0: Да, вот я считаю, что большинство людей пытается насильно причинить всем добро по причине того, что они путают понятия забота и контроль. И за непрошенной помощью обычно стоит не злоба, а привычка и желание опекать и контролировать человека. То есть человек, который помогает, искренне считает, что он делает добро, даже если он конкретно нарушает границы другого человека.
1: Ты знаешь, Оль, да, но здесь вот прям разделю это на те случаи, которые немножко по-другому на все это смотрят. Например, мама и бабушка мои. Бабушки 90...
0: Мамушки... Мама и бабушка — это святое.
1: Ну, вот,
0: они могут помогать сколько угодно.
1: Здесь, не-не-не. Я, например, когда им было не по себе, я им помогала, когда бабушке 94 года, и убедить в том, что там элементарные какие-то вещи, очень простые, могут просто выдернуть из состояния там болезни и так далее. И я начала бабушке помогать, и маме. И им это помогало. И все были в шоке, даже врачи. И в конечном итоге меня все равно послали. И я не могу сказать, что это был какой-то контроль и опека, Оль. Это была искренняя любовь и желание помочь ближнему человеку.
0: Помогла?
1: Ну, яйца, как говорят, курицу не учат.
0: А с точки зрения, между прочим, биологии, яйцо появилось раньше, чем курица. Это доказанный факт.
1: И моя мама, кстати, тоже об этом говорила. Сейчас наступили те времена, когда яйца курицу учат. Но, тем не менее, ее это не спасло для того, чтобы это все услышать от меня.
0: Ну что ж, в завершение часа AC/DC Back in Black, а далее по пунктам будем включать уже в новом часе ваши музыкальные заявки. Делайте громче радио Комет 92.6 FM.
2: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.

0: улицах нашего города 19 часов.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
5: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
6: Продолжаем «Вечерний Чехов» на радио «Комет» 92.6 FM, 70.49 УКВ, самые громкие на Яндекс.Радио.
7: Вау!
6: Где там нас еще можно слышать?
7: Да, собственно, Яндекс.Радио достаточно, и уже все на него переходят, мои знакомые друзья, потому что у меня очень много друзей в других странах, и люди слушают, да, и говорят, что действительно очень хорошо все слышно.
6: Да, вы популярны, это классно.
7: Конечно!
6: Ну, а для тех, кто хочет послушать свою любимую музыку на радио «Комета», 8-916-244-00-44 это наш мессенджер Макс, либо можете позвонить Анне, она с вами пообщается.
7: Я с удовольствием с вами поговорю.
6: Угу.
7: А еще я хочу сказать, что сегодня, кстати, ребята, вот если бы я знала, я бы сегодня в полной мере отпраздновала этот праздник. Сегодня, кстати, Всемирный день без автомобиля. Очень люблю такие праздники. И даже то, что сегодня был дождь, вот я бы сегодня просто, вот у меня было куча дел по Чехову. Ну, правда, два мешка корма по 12
6: сами
7: килограмм.
6: Сами себя не принесу.
7: Я вряд ли бы дотащила из четырех лап, но я думаю, я бы доставку бы организовала.
6: Я думаю, что к концу доставки пешком ты бы сама стояла на четырех лапах.
7: Согласна, Оль. Ну, я бы это сделала. Но...
6: Представляешь, мы в такой день мы сегодня говорим про то, зачем уворачиваться от пинка благодарности, совершая акт непрошенной помощи. По-моему, идеальное попадание.
7: Вообще,
6: я считаю.
7: 100%. А еще, кстати, сегодня Всемирный день носорога. Вот ты бы как его отпраздновала, Оль? Как ты обычно празднуешь Всемирный день носорога? Расскажи,
6: я тебе расскажу маленькую шутку про носорога. Ты знаешь, что носороги развивают достаточно большую скорость и имеют весьма неслабый вес.
7: Вот как ни странно, да. Я вообще ничего про носорогов
6: не знаю. И при этом у них отвратительное зрение, но при

0: Согласие и скорость, это вообще не их проблемы.
1: Им все равно, да. Там главное, чтобы у нас было в этот момент хорошее зрение, так понимаю.
0: Да, и хорошая скорость, и главное расстояние далекое от них.
1: Интересно, а вот он этим носом, он только пинает или еще и нюхает? Вот если у него зрение плохое, ты же всегда увернуться можешь. А если он вот напрямики прям с этим своим
0: представь себе
1: носорогом.
0: Бронепоезд, который несется на тебя на скорости 60 км в час.
1: А ты сам после момента, хоп, и все, а у него же зрение все равно, у него зрения нету. А если он еще и нюха у него нету, если это просто...
0: Аня, это все
1: нас понесло.
0: Я предлагаю к заявкам вернуться.
1: Нет, знаешь что, дорогая, ты если про носорога говоришь какую-то информацию, изучай ее до конца. Вот мне теперь интересно, так, он носом нюхает или нет?
0: Я отправляюсь, в общем-то, изучать матчасть, как говорится, да, материальную часть про носорогов и читать мануалы, инструкции. Но пока что у нас все-таки по очереди есть заявки, у нас есть заявка.
1: А я вот только хотела тебе, кстати, предложить сегодня подвести, но так как сегодня день без матчасти.
0: Давай я лучше пешочком прогуляюсь.
1: Тебе придется отпраздновать этот праздник хотя бы вечером.
0: Ладно. Добрый вечер, пишет нам Сергей из Троицка. Хотел бы заказать декабрь без тебя. Спасибо. Будет прямо сейчас. И выполняем заявку Кирилла. Из предыдущего часа у нас висит кардиган с My Favorite Game. Прямо сейчас.
1: Это наш любимый Кирилл?
0: Да, на радио.
1: Опять с какой-то замечательной песней?
0: Ну, почему же? Да, весьма популярная. Кардиганс как-никак.
1: А, ну это в твоих кругах. Да, я как будто не на радио работаю. Я потрепаться, я не про песни.
0: А я у тебя саундтреком сегодня буду. Ладно, да, давайте слушать. Группа «Декабрь без тебя» и «Кардиганс» на «Favorite Game». Прямо сейчас на радио «Комет» 92.6 FM. Ждем ваши музыкальные заявки. 8-916-244-2044. Я пойду учить носорогов, чего, изучать про них все сейчас
1: давай,
0: буду.
1: Давай.
2: «Вечерний чех» на радио «Комет» 92.6 FM.

0: Комета. Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
1: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду ОСЕНЬ. papajonschekhov.ru.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Чехов, заводская 1/1.
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.

0: Мекка по всей России.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
3: Продолжается «Вечерний Чехов», а я как исправный радиоведущий, выполняя свои обещания, я изучила Носорогов. Материальную часть, да, и готова сейчас в рамках общего образования нашим всем радиослушателям выдать информацию.
4: Просто потому, что это еще и праздник, как бы, как обделить.
3: Итак,
4: сейчас носорогов.
3: Аня, смотри, вес носорогов варьируется в зависимости от вида. Самый минимальный – это 775 килограмм у суматранского носорога. 2300 килограмм, 2300, белый носорог.
4: 2,3 тонны, мама.
3: А теперь, внимание, масса старого самца белого носорога достигает 5 тонн. Там реально бронепоезд.
4: Мне даже страшно представить.
3: Скорость носорога до 50 километров в час на короткие дистанции.
4: Не убежишь.
3: Вообще без вариантов. Зрение у носорогов слабое. Глазки маленькие, располагаются по бокам головы. Считается...
4: То есть они, так понимают, в бок смотрят.
3: Да, видят они плохо, особенно объекты, которые стоят неподвижно. То есть, если ты будешь стоять перед ним, он тебя не увидит.
4: Ну, ты знаешь, когда он будет бежать со скоростью 50 км в час, туша в 5 тонн, то я вряд ли буду стоять, мне кажется.
3: Смотреть
4: на него.
3: Мне очень нравится, что пишут. Носорог может не заметить неподвижный объект на расстоянии около 30 метров. Но этот недостаток компенсируется, внимание, феноменальным обонянием.
4: Вот,
3: они чуют запах на расстоянии до 800 метров и по запаху определяют присутствие других животных.
4: Не, сбежать не получится.
3: Плюс ко всему, у них превосходнейший слух, уши вращаются независимо друг от друга, улавливая малейший шорох.
4: Ну все, это уже мне не подходит.
3: В общем,
4: нам не подходит.
3: От этого бронепоезда ты не спасешься. Вот это я понимаю, вот если тебе носорог решил помочь, несмотря на твой отказ, вот там уже действительно не спастись. Ну а мы про то, что все-таки можно спастись от акта непрошенной помощи, и при этом не нужно будет уворачиваться от пинков благодарности. И почему же все-таки люди пытаются помочь-то всегда, не спрашивая?
4: Ну я могу, давай вот я свою версию просто расскажу, потому что я это все прошла, проработала в себе, уже советов не даю, но не могла не давать. Есть люди близкие, которые тебе близки, да, ага. Там, по духу, по каким-то жизненным моментам. Естественно, как бы, ну, ты как человек, который растет в дружбе, в каких-то близких отношениях, ну, мы привыкли друг другу помогать, да, когда человек...
3: Ну, у нас это сидит, у нас вот эта вот взаимовыручка и взаимопомощь, без нее, конечно, никуда. Но ты... знаешь, Ань, я сейчас не про это, не про то, что люди могут друг другу помогать, а когда прям к тебе настойчиво лезут, допустим, с предложением, что человек знает, какой тебе лучше дома сделать ремонт. Или какие тебе обои поклеить?
4: Ну да, я сейчас не про это.
3: Понимаешь?
4: Ну, блин, я сейчас здесь тоже молчу. Я дипломированный дизайнер интерьеров. Я дипломированный стилист-матчмейкер.
3: К тебе люди сами приходят за помощью, понимаешь?
4: Да, но раньше я могла ляпнуть. Господи, что ты одел-то вообще? Что за обои ты поклеил? Да могла, Оль. Я везде лезла, потому что я там все это вижу. И вижу, что как это все неграмотно. Это будет потом фонить, ты будешь дома чувствовать себя неуютно, но, к сожалению, не все так думают. Поэтому я хотела работать даже по профессии дизайнер интерьеров, uh-huh. Оль, но это невозможно. То есть, когда ты создаешь проект, где до мелочей все сделано так, что человеку нравится, он такой, о, как круто, а давайте только шторы зеленые сделаем там, а не желтые, да, ну и все, и понеслось. То есть, там дверная ручка, она имеет значение, а тут начинает все менять, и я сказал, нет, ребят, я могу только до и после вам показать, остальное до свидания.
3: На этом радуйтесь. Учитесь сами, да?
4: Ну, здесь да. Ну, хочется все-таки близким, вот именно по здоровью мне всегда помочь. Но даже с этого я соскочила и смотрю, как люди проходят свой опыт, пусть даже не совсем удачный, пусть даже такой печальный, но научилась отпускать, даже когда человеку грозит смерть, и я просто отпускаю и наблюдаю, как человек может дальше идти, но не тем путем, которым бы мне хотелось.
3: Буквально 20 секунд осталось заявку озвучить.
4: Давай!
3: Кирилл нам пишет, Оливер Колецкий и Фран Хипнотайст. И спасибо, эфир огненный нам дописали.
4: О, отлично.
3: Спасибо, нам приятно.
4: А то мы тут так смеемся, что мы чуть микрофона не едим.
3: Давайте слушать.
4: Спасибо, Кирилл.
3: Оливер Колецкий и Фран Хипнотайз. Прямо сейчас на радио Комет 92.6 FM. Вечерний.

0: Радио «Комета». Реклама. «Экономстрой». Тысячи квадратных метров товаров для дома, сада и стройки. Широкий выбор. От гвоздей до газонокосилки. Программа лояльности, доставка и специальные условия для юрлиц. «Экономстрой». Все для начинающих и профессионалов. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
2: Продолжается «Вечерний Чехов». У нас огненный, как сегодня написали нам слушатель, эфир проходит.
3: Ребят, спасибо вам большое вообще за отзывы по нашему эфиру. Когда вот такой вот летит, ну, правда, прям получаешь азарт. Вот просто такой азарт вести вот эти эфиры, потому что хочется, чтобы, ну, действительно, если хоть один человек за эфир улыбнулся, то это уже победа, я считаю. Да.
2: И знаете, что самое интересное, дорогие наши радиослушатели? Ведь это вы создаете нам настроение и создаете, по факту, наш вечерний эфир. Поэтому ждем от вас музыкальные заявки. 8-916-244-00-44. Это мессенджер Макс. Также в группе радиостанции «Комет» ВКонтакте можно под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова писать. И вообще подписывайтесь на нас. У нас много всего интересного. И заодно подписывайтесь на информационный канал lapasnia.ru в мессенджере Макс и в группе социальной сети ВКонтакте. Находите нас везде и будьте в курсе самых актуальных событий в городе. Ну, а мы дальше возвращаемся к нашей любимой теме.
3: Ты про носорогов сейчас?
2: Нет, про непрошенную помощь.
3: А, ну, кстати...
2: Тинки от благодарных пользователей.
3: Ну, мне почему-то как-то перестали уже все давать советы, наверное.

0: категорично в таких моментах. У меня, кстати, недавно друг один отвалился, который в последнее время приходил, просто ныл. А посоветуй мне, что мне делать вот с этой девушкой. Угу. А вот у меня, я говорю, ну, ты либо туда, либо сюда, он говорит. Ну, туда не могу, там, типа, она замужем, а обратно не могу, но она же ко мне подходит. Я говорю, ты от меня что хочешь? Ну, вот, я ему говорю, я могу дать один совет. Прими решение самостоятельно.
1: Знаешь, что он хочет? Делегировать тебе ответственность за цену с будущего своего выбора.
0: Оль, так я тебе больше скажу. Я же как бы даю ему совет. Он говорит, не, я так не могу. Я говорю, хорошо, давай тогда вот так. Я и так не могу. Я говорю, а как ты можешь? Я не знаю, что делать. Я говорю, кобыли приделать. Ну, я говорю, потому что я не знаю, что ему сказать. И в конечном итоге, когда он меня спросил за вечер 5 раз, пока мы гуляли с моими собаками, я сказала, Виталь, прости, ты не вообще не в моем поле сейчас должен находиться. Мы больше общаться не будем. Я прям все в открытую сказала. Ну, то есть, как бы вот этот вампиризм, который присутствует у людей, дай мне совет. Слушай, тут даешь-то не берут, а тут дай мне совет даешь и не берут. Что
1: знаешь,
0: делать
1: у меня
0: в такой
1: периодически
0: ситуации?
1: Еще возникает такая мысль, что у нас люди почему-то хотят встретить человека, у которого в кармашке лежит универсальная инструкция от жизни, и там прям написано по пунктам. Пункт первый, делайте это. Пункт второй, делайте вот так. Пункт третий, живите вот так. Пункт четвертый, будьте таким. Вы делаете все правильно, вы молодец.
0: Да. Ну, наверное, вот от меня этого ждали. Но когда ты реально спрашиваешь, даешь совет, я прям, меня трясло так, я поняла, что, ну, это все, это финал. Это финал вообще, в принципе.
1: А ведь, знаешь, множество людей на самом деле стремится помочь вовсе не потому, что они считают себя умнее или опытнее, а потому, что они хотят быть нужными. Они хотят, чтобы им потом сказали, ой, спасибо, ты мне так помог, я теперь тебе обязан.
0: Ты знаешь, Оль, слова благодарности я уже много лет научилась отправлять на небеса. То есть, когда тебе человек говорит спасибо, у тебя взращивается гордыня. Угу. То есть, ага, ты там такой значимый человек.
1: Значимый весь,
0: да,
1: такой,
0: по сути, какая-то там программа сработала, жизнь само по себе прошло, ты там кому... Или начинает, например, какую-то благотворительность или какие-то там хорошие штуки оповещать.
1: Ты знаешь,
0: в своих статусах.
1: Про гордыню у меня есть фильм любимый, там есть такая прекрасная цитата. Посмотрите на меня, царь во дворца, какой важный куриц. Так что хочется,
0: ну, да, поэтому здесь
1: спустить
0: когда...
1: всех с небес на землю немножечко.
0: Да, и когда ты просто понимаешь о том, что ты как бы не причастен к тому, что это все делается свыше, через тебя ты лишь посредник, тогда от этого становится проще, никакой благодарности ты не ждешь и просто делаешь то, что людям хорошо.
1: И радуешься жизни, как мы сейчас будем где-то делать.
0: Да, кайфуешь от каждой улыбки на радио «Комета», а мы для этого с Олей здесь.
1: Да, поэтому давайте дружненько «Break it up», «Скутер», потанцуем. Сегодня вторник. Можно, я думаю, уже начать танцевать.
0: Я думаю, нужно.
1: Давайте.
2: «Вечерний тех» на радио «Комета». 92,6 FM.

Радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Радио Комета.

0: sushiwok.ru. Оформляйте заказы в приложении SushiWok. А если решите заглянуть к нам, мы находимся по адресу город Чехов, улица Ильича, 38А, второй этаж. Подарите себе вкусный момент, сделайте заказ SushiWok.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов. Низкие цены при обмене аккумулятора на старый. Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ». АКБ Чехов. Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15. Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове. ОПТ АКБ.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
4: Ну вот и все, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Подошел к завершению вечерний Чехов сегодня на радио Комета 92.6 FM.
5: Ты знаешь, какой эфир сегодня веселый, столько мы комплиментов получили. Даже сам Биг Босс нам позвонил и сказал, что мы зажигаем. Плюс еще Кирилл, спасибо, Иванчику вот пишет. Анечка, я люблю ваши эфиры, слушаю только вас. Вы супер, классно дополняете друг друга. Вань, спасибо тебе большое, это очень ценно.
4: Как это мило.
5: Павел Геннадьевич, вам тоже спасибо. Кирилл, спасибо. Ну, собственно,
4: я даже не могу сказать, что мы прям мега стараемся.
6: И Сергею из Троицка тоже спасибо. И вот Иван Фазычу Малиничеву из Брянска тоже спасибо. Ребят,
5: на самом деле, мы сегодня сделали наш эфир, это вы. Это все вы.
6: Знаешь, что мне сегодня понравилось, что предлагаю ввести в классную традицию? Давайте каждый вечерний Чехов устраивать в комментариях в группе радиостанции Комет ВКонтакте под анонсом вечернего Чехова перекличку «Откуда вы нас слышите?». Нам на самом деле интересна география, где нас слушают.
5: Да, и, кстати, этим самым
6: а вам
5: можем,
6: будет классно.
5: А мы можем поднять чуть-чуть рейтинг по общению
6: с нами.
5: Да, давайте.
6: Будем, классная идея. Будем разгонять общение через расстояние, через время.
5: Ну да, мне очень нравится, потому что у меня, например, вот сейчас на ретрите была девочка из Испании, она говорит: «Ань, я уеду, сейчас буду тебя из Испании слушать». Слышишь, ко мне классно. Подруга приехала на 5-й мой ретрит. Она у нас была на 4 детоксах. И вот сейчас приехала на новый и сказала, что...
6: Супер.
5: Да.
6: Ну что ж, а мне хочется буквально за оставшуюся минутку сказать, как же отвечать всем помогаторам, которые насильно пытаются причинить вам добро. Итак, один из вариантов ответа. Я ценю твою заботу, но давай сначала обсудим, что именно мне нужно в данный момент. Мне кажется, классный ответ – сохранение личных границ.
5: Ой, я всегда говорю в лоб, как говорила моя одна начальница, когда я работала по недвижимости, она говорит: «От Ани нож в спину не получите». Я предпочитаю говорить без всяких вот этих психологических увертываний. Я предпочитаю говорить честно, сказать, что... Я, знаешь, как обычно говорю: если мне понадобится твой совет, ты узнаешь об этом первой.
6: Uh-huh.
5: И я, причем, это говорю достаточно мягко, говорю: спасибо большое, но это моя жизнь, и я хочу ее пройти сама. Вот, поэтому мне даже мама такие слова, в общем-то, начала понимать уже в конце жизни, правда, своей, но ничего страшного.
6: Что ж, всем хочется пожелать прекрасного вечера, не бойтесь обращаться за помощью, если вдруг она вам действительно нужна, и умейте достойно отвечать вежливым отказом, если она вам не требуется. Ну, а мы говорим всем пока-пока до четверга, у нас впереди заявка Dark Side от Фабио Фуско и Джойси от Кирилла в завершении часа.

0: сегодняшнего.
1: Я тоже говорю всем до свидания. Ждите меня в четверг с 3 до 5 в программе «Полезный настрой» с Анной Донрой.
0: Всем пока-пока. Хорошего вечера.
1: Всего доброго. Пока.
2: Вечерний Чех на радио Комета 92.6 FM.
3: Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: Первое чеховское радио. Дорожные новости.
1: Правительство продлит запрет на экспорт дизеля. Об этом не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Еще один регион России запретил бомбил на вокзалах и аэропортах.

октября новые правила вступили в силу в Москве. Теперь таксисты должны ждать пассажиров только в специально отведенных для этого местах. Вызвать автомобиль можно через мобильное приложение, по телефону или через официальную стойку заказа. Такие есть во всех современных вокзалах и аэропортах. Штрафа за нарушение нет, но водители могут наказать за неповиновение, если он не подчинится требованию сотрудника полиции или МАДИ покинуть вокзал. Правительство продлит запрет на экспорт дизеля. На недавнем совещании у вице-премьера Александра Новака было решено сохранить действие эмбарго до конца октября. Правда, официальное постановление пока не опубликовано. Напомним, в этом году в России ужесточили запреты на продажу топлива за границу. Это делается, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка. Полный запрет на экспорт бензина ввели до конца января. С дизелем проблем меньше, поэтому ограничения продлевают на короткие сроки. В Челябинске около 200 водителей попали на ремонт двигателя после заправки в сети «Татойл». У машин сначала начал траить двигатель, потом они начали глохнуть. Появился запах ацетона. В сети поначалу заявили, что из-за технического сбоя в бензин попал дизель. Но потом закрыли офис и перестали выходить на связь. Суммы ущерба разные. От 20 тысяч рублей на промывку до 200 на капитальный ремонт. Сейчас прокуратура и Росстандарт проводят проверку, а пострадавшие готовят коллективный иск. Еще больше новостей на портале колеса.ру, а на этом у нас все. Хорошей дороги.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай, оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

102.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Внимание! Осень замечена в Папа Джонс. Новинки сезона уже на сайте и в мобильном приложении. А еще скидка 20% при заказе от 1500 рублей по промокоду «Осень». papajohnschekhov.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
5: Слушать. Слышать. Радио. Радио Комета.
6: Там, на неведомых дорожках. Деревня Окунево в Омской области основана в 1770 году. Прежде деревню называли Резино. После переселения сюда крестьян с других районов Российской империи, Резино расширилась, поглотив другую деревушку. Свое современное название деревня получила по фамилии первого

0: поселенца. В районе деревни Окунева было исследовано два могильника, одно поселение и одно культовое место. На всех этих памятниках, относящихся к концу бронзового началу Железного века, найдена керамика древних археологических культур. Многие псевдонаучные публикации о деревне гласят, что прежде на ее месте существовала ведическая цивилизация. Археологи же нашли лишь следы пребывания на территории кулайцев, таежных охотников и кочевых скотоводов-саргатцев. Путеводитель. Окунево находится в 250 километрах к северу от Омска и в 25 километрах к западу от районного центра Муромцево. Деревня стоит на высоком берегу реки Тары.
1: Исторический телеграф. Окунево является местом постоянного паломничества мистиков, эзотериков и просто любопытных туристов. Поворотным моментом в истории деревни стало поручение индийского духовного учителя Шри Бабаджи своей ученице Расми Розетте найти месторасположение древнего храма бога Ханумана и возродить его. Ей было указано, что священное место находится где-то в Сибири. Розетта нашла следы храма в Окуневе. С тех пор пошла речь об окуневском феномене. Местные и приезжие заговорили о летающих тарелках, необъяснимых свечениях и местах силы. В 1996 году музыкант Борис Гребенщиков посвятил Окуневу песню «Инцидент» в Настасино.
0: Как красиво! Посещение Окунева особенно рекомендуется любителям не пляжного, а познавательного отдыха. Всегда интересно посетить место, о котором рассказывают много странных и интересных вещей. Кто знает, может быть, вам удастся стать свидетелем таинственных происшествий. Местные жители уже много лет соседствуют с общиной бабаджистов и сами рассказывают о необычных явлениях, призраках и таинственных мерцающих огнях. Даже если вам не удастся зафиксировать потустороннее, то поездка в Окунево будет не напрасной. Только представьте, тайга, река, тишина. Отличный повод перезагрузиться и отдохнуть от городской жизни. Кстати, лес вокруг деревни тоже необычный. У многих деревьев сбиты верхушки, как будто что-то, пролетая, их зацепило. Очень много необычно скрученных и изогнутых деревьев. На этом наше исследование маленьких населенных пунктов не заканчивается. Впереди село Усть-Цильма.
2: Там, на неведомых дорожках. Там, где ты, там мы. Радио Комета. Больше, чем радио.

0: планетах.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Итак, нам нужно записать анонс для радиошоу. Задача понятна? Работаем!
3: Как? Я спрашиваю тебя, как правильно дышать? Зачем, скажи мне, зачем стоять на гвоздях?
2: Стоп! Можно поменьше трагизма.
3: Да, но я же актер. Я готов. Что такое аскеза и ретриты? А может быть ты, Джули, расскажешь наконец мне все эти полезные рецепты?
2: Стоп! Какая Джули? Что вы несете?
3: Да, извините, это из другого сценария. Я готов. А эти гости в студии, они явно обладают суперсилой. Видите их лабораторию?
2: Стоп! Просто скажите, они делятся не секретными техниками просветления. Они говорят о взлетах и падениях, о том, чему научились на своих ошибках.
3: Они делятся не секретными техниками просветления, а планами того, как остановить вторжение инопланетян.
2: Стоп! Идите отсюда! Каждую неделю по четвергам с 15 до 17 настраивайтесь на радио «Комета» 92.6 FM и сами все услышите!
1: Полезный настрой с Анной Донрой. По четвергам с 15 до 17 часов. Возрастное ограничение 16+.
2: Светочка, спасибо! Все свободны!
4: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
0: Первое чеховское радио. Радио «Комета».

слышать. Комета. Комета. Радио Комета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92 и 6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: радио «Комета». Реклама. Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Там, где ты, там мы. Радио «Комета». Больше, чем радио.

совета. Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Чехове 22 часа.
1: Этот голос – искусственный интеллект. Этот текст – искусственный интеллект. Эта музыка на фоне – искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16 минут.
5: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
6: Мошенники придумали новую схему, рассчитанную на студентов, ищущих подработку в интернете. В соцсетях и городских пабликах они размещают объявления о вакансиях от имени якобы реальных компаний, а затем под предлогом оформления на работу выманивают банковские данные. Как рассказали специалисты платформы «Мышеловка», аферисты предлагают простую удаленную работу с гибким графиком, набор текста, модерация карточек товаров на маркетплейсах или проверку анкет. Занятость обычно составляет несколько часов в день. После отклика соискателя приглашают на дистанционное собеседование, а затем сообщают об успешном трудоустройстве. Следующим этапом становится требование оформить корпоративную зарплатную карту по специальной ссылке. Однако она может вести на фишинговый сайт. Введенные там персональные и банковские данные попадают к мошенникам. В результате со счета могут похитить деньги, а полученная информация используется в схемах с дроперами.
5: Закрома Родины.
6: С 1 октября в России вступает в силу сразу несколько изменений, которые затронут личные финансы граждан. Нововведения коснутся пенсионных выплат, пополнения банковских счетов, работы маркетплейсов и взаимодействия платформ с самозанятыми, сообщает информационное агентство Data.ru. Одно из изменений связано с пенсиями. С октября на 4% планируется проиндексировать выплаты бывшим военнослужащим и силовикам. Размер прибавки будет зависеть от денежного довольствия, выслуги и установленных надбавок, пишет РБК. Кроме того, двойную фиксированную выплату к страховой пенсии начнут получать граждане, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Ее размер составит 19 169 рублей. Аналогичная выплата предусмотрена для получателей страховой пенсии, которым в сентябре установили первую группу инвалидности. Перерасчет будет произведен автоматически.
5: Деньги дороги, как память.
6: В августе было продано 518 тысяч легковых автомобилей с пробегом. Это на 8,5% меньше, чем годом ранее. А относительно июля спрос снизился на 5,5%. По словам экспертов, для вторичного рынка вырисовывается негативный тренд, и говорить о разовой статистической погрешности уже нельзя. Падение продаж подержанных легковушек связывают с дефицитом топлива. Спрос также сдерживают высокие цены и сложности кредитования. Лидером на рынке подержанных авто остается «Лада» – 113 тысяч проданных машин в августе. Следом идет «Тойота» – 56 800, а замыкает тройку «Киа» – 30 с половиной тысяч проданных автомобилей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
5: Кошелек.
7: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

слышать. Комета. Комета. Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Радио Комета. Больше, чем радио.

больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.

это я нисколько не лучше, выходя из роли от случая к случаю. Вроде досталась пьеса успешная, с Пегаса крылатого спешиваясь.

0: Комета. Реклама.
1: Этот голос. Искусственный интеллект. Этот текст. Искусственный интеллект. Эта музыка на фоне. Искусственный интеллект. Все, что вы сейчас слышите, не настоящее.
2: Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее. Не настоящее.
1: А все настоящее можно услышать по будням с 7 до 9 утра. Туда еще не проник искусственный интеллект.
3: Да, там вообще интеллект не присутствует.
4: Возрастное ограничение 16.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета. Комета. Комета.

0: Слушайте. Радио Комета. 92.6 FM.
1: Это

0: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер FS-77-54-264. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: «Комета». Первое чеховское радио.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета. Комета.

0: Ведение Каштанки. 2 часа ровно.
1: Слушать. Слышать. Больше, чем радио. Комета.

0: руки дорог.
1: Больше, чем радио. 92.6 FM. Первые в Чехове. Лучшие в FM. Комета.